0: Когда ты музыка.
1: Тата, я бил радио.
2: И тата висине.
3: Извини, что плачу.
4: Имеем эмоции.